0: капот.
1: Поле Милана, у капели сука дойде. Ти энтре глез, како да е док холе, да е пошел утра без коня, коню е паркиран дома. На гнива коня има само трактор. Кога дойде нутри, стари мой, пет яши добие и све мотива с главон дела. То стика валка мотива, то брегдес по поду. Мулено благо, то е утоби вас убило, то е японезу. Прешел ти се играш кил. Чемаш у руки, диш, и вайки пуль. Пойдем.